Шлешият Бозар Нигна, это перекрещен, митох шлешият Апсантер, бфадес минор, мед Хайден, фадес мажор, зе асулам шеле сонаты миспар тишим, лимикледет, мед Падре Антонио Солер, минаген бачембула Скотт Росс.